もういい。あ？ Listen, мои братовни дремя и я Следы лишаю, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои братовни дремя и я Следы лишаю, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря